0: a 90-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.